Там, где речка баловница, по камням течет струится, там, где лес густой шумит, дом бревенчатый стоит, сказка ждет уже в окошке, мы послушаем немножко. Тишина, все крепко спят, лес баюкает, козляк

0: я спешу. Каша здесь, капуста рядом. Ешьте, очень вас прошу.
1: Не волнуйся, все съедим. Мами здесь посидим.
0: Ух, волнуюсь я за вас. Слезы капают из глаз.

кормить на буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Отваляйте, не валяйте дурака. Эта сливка, ну, охрипшая слегка.